0: Повытрытаканьем. Покаке. Лакау мактуге. Тохи пилакау нераке. Кисару начахи. Унай чайене. Тихо афаркия. Нерсварат Афар Джалди Бочини Сварат Кья Афар Я Ишан Киваш Афар Ор Крот Педагари.
1: Аб сун рахе хэн Шива Радио Сатьям Шивам Сундарам. Сатьям Шивам Сундарам.